Chaudement et calmement.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: by myself on Bitter Street.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

'cause I've got you under my skin, and I love you.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Предупреждение об опасных погодных условиях действует на Южном Урале сегодня до 8 вечера. Как сообщили в областном гидрометцентре, в начале новой недели под ударом стихии окажутся восточные районы. Синоптики предупредили, что из-за сильных дождей местами возможны подъемы уровня воды в реках и подтопление пониженных участков. Прокуратура нашла санитарные нарушения в пришкольных лагерях Едкульского округа. Проверки прошли в Картабанской и Белоносовской средних школах. Нарушения обнаружили в части организации питания при приготовлении и хранении пищи. В отношении ответственных лиц образовательных учреждений возбудили административные дела. Нарушения в результате устранили. Более 2000 любителей бега собрал Карабашский марафон. В этом году его изюминкой стали трейловые забеги на 25 и 45 километров. Участники пробежали не только по центральным улицам города, но и живописным горным местам, покорив вершину Юрмы первого тысячника Южного Урала. Победителей и призеров чествовали на сцене главной площади города. В церемонии приняли участие советник президента РМК Станислав Афанасенко, глава Карабашского округа Павел Титов, президент региональной федерации легкой атлетики Семен Михайлов. О погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 24 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера, 18, 19 и...

0: и 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Азбука моды на радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Доброе утро, друзья! Встречаем понедельник вместе. С вами у микрофона Соня Дегтярева. Надеюсь, что ваши выходные прошли хорошо и вы готовы к бодрой рабочей неделе. Впереди у нас традиционно много хорошей музыки. Помогаем настроиться на рабочий лад и оставаться в приятном настроении. В этом часе вас ждут Никон, Тони Брэкстон и Джо Кокер. Хорошего вам дня! Оставайтесь с нами!
1: Мировой бестселлер на радио 100.

vento nei capelli. Cara, accelera e alza la radio.

0: Nikon Fragile только что прозвучала в эфире Радио 100. Прекрасная, нежная композиция. Ну а я, дорогие друзья, желаю вам не скрывать своей хрупкости, не стоит ее стесняться и бояться. Ведь это что-то такое настоящее, что-то такое глубоко человеческое, на самом деле очень располагающее. Скажу несколько слов о погоде к этому часу. Сейчас за окнами 18 градусов выше нуля. Облачная погода, с утра температура достаточно освежающая, но день будет теплым. Столбики термометров сегодня поднимутся до 23 градусов выше нуля. Синоптики предупреждают, что нас ждет дождливая погода с 10 часов и до вечера нас будет сопровождать дождь. Впрочем, может быть, оно так и лучше, потому что в дождливую погоду летом лучше работается. А мы с командой Радио 100 продолжаем создавать вам хорошее настроение в этот понедельник. Оставайтесь с нами.
1: Summertime на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В эфире телеканала ОТВ пройдет прямая трансляция 3-го Всероссийского певческого фестиваля «Русское поле». Более 300 артистов соберутся вместе, чтобы подарить живое звучание русской души. Смотрите 25 июля в 17:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
2: 23 июля, в день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
1: Для детей старше 16 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Рандеву». «Рандеву» на «Радио 100».
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня посетим подмосковный Сергиев Посад, сердце которого – Троица Сергиева Лавра. Ее история началась со скромной хижины в глухом безлюдном лесу. В 1337 году будущий святой преподобный Сергий Радонежский основал обитель Живоначальной Троицы на холме Маковец неподалеку от Москвы. Постепенно вокруг него собрались такие же искатели спасения души. Авторитет игумена непрерывно рос. Именно он благословил князя Дмитрия Донского на битву с темником Мамаем. Победа на Куликовом поле стала для молодого государства судьбоносной. Позже, в смутное время, монастырь выдержал осаду литовцев, но был сожжен ханом Едигеем и снова возродился, став крупнейшим культурным центром страны. Первым каменным храмом лавровского архитектурного ансамбля был Троицкий собор, возведенный на пепелище Никоном Радонежским, учеником и преемником преподобного Сергия. Храм расписывала артель Андрея Рублева. Для его иконостаса он сотворил знаменитую Троицу. Оригинал иконы сейчас находится в Третьяковской галерее. В соборе точный список. Главная святыня храма – серебряная рака с мощами преподобного Сергия, обретенными при его закладке. В Серапионовой палате рядом с ним находится еще около 500 православных реликвий. Колокольня Троицы Сергиевой Лавры возведена в конце 18 века. Ее высота 88,5 метров. Это самое высокое подобное сооружение в стране. 42 колокола, среди которых 67-тонный гигант, в 1920 году были сброшены с высоты и разбиты. Сегодня колокольня отреставрирована. На ее звонницу уже вернули 26 колоколов. Большевики преобразовали Лавру в музей, но в 1946 году вернули церкви. До 1983-го здесь находилась резиденция патриарха Русской Православной Церкви. Свято-Троица Сергиева Лавра и сегодня продолжает дело своего основателя, оставаясь для многих духовным центром России, который ежегодно посещает более 500 000 паломников. Здесь можно смело провести целый день, изучая местные музейные коллекции, прогуливаясь вдоль внушительных стен, разглядывая старинные фрески и иконы. Ведь недаром она внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
0: Рандеву. Рандеву. На «Радио 100».

0: Даяна Кинг, Shy Guy на волне радио 100. Дорогие друзья, давайте мы с вами сегодня не будем скромными. Понедельник – хорошее время проявить себя. Может быть, даже начать что-то новое, о чем вы давно мечтали, но никак не получалось. Хотя для этого, конечно, подходит любой другой день. Но все-таки понедельник — это неплохая идея для нового начала. Ну а мы с командой Радио 100 не начинаем, а продолжаем радовать вас хорошей музыкой. Мы это делаем 24/7. В ближайшем часе вас ждут Coldplay и Beyoncé, Лени Кравиц, Дайда. Ну и начнем новый музыкальный час вместе с Антоном Образцовым. Он расскажет нам о новостях в регионе к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Люкс-тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4.
3: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Люкс-тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. В Челябинск и Магнитогорск вошли в федеральный информационный проект «Чистый воздух». Об этом сообщает Минэкология региона. Специальные цифровые платформы при поддержке Минприроды России начали работать в 12 городах страны. На ресурсах, посвященных Челябинску и Магнитогорску, представлена информация об экологической модернизации промышленных предприятий, обновлении общественного транспорта и вкладе коммунального сектора в снижение выбросов в атмосферу. Данные о достижениях в сфере экологии пригодятся для обмена опытом по реализации успешных практик. В поселке Метлино Озерского округа представители правительства области и администрации Озерска встретились с местными жителями, чтобы обсудить комплексное развитие территории. Выездная встреча состоялась по поручению губернатора Алексея Текслера. Так в местную поликлинику вернут кабинет физиотерапии. Кроме того, поселок планируется включить в региональную программу по созданию модульных поликлиник. Прорабатывается возможность участия Метлино и в других региональных программах. Профильным службам поручено усилить контроль за состоянием общественных территорий. Четверо южноуральцев зачислены в международный студенческий отряд для работы в Египте. Об этом пишет издание «Челябинская губерния». 2 месяца они будут работать на строительном проекте атомной электростанции «Эль-Дабаа». Вместе с иностранными студентами южноуральцы изучат реальные процессы управления масштабным международным проектом, познакомятся с современными подходами в атомной энергетике и на практике применят свои знания, полученные в университетах. О погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, воздух днем прогреется до плюс 24 градусов. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте!

0: слушайте «Лето, дети, книги».
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Лени Кравиц «It ain't over till it's over». Такая философская композиция получилась. Вот так радостно и бодро мы с вами продолжаем встречать этот понедельник. Прямо сейчас мы услышим кавер на композицию «Here comes the sun». А дальше у нас в эфире Дайда. Thank you. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. Хорошего вам дня и отличного настроения.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске «Одиссея» показала лучший старт среди фильмов Кристофера Нолана. Джим Парсонс чувствовал себя жалким во время пика популярности теории Большого Взрыва. «Одиссея» Кристофера Нолана заработала по всему миру за первый уикенд более 264 миллионов долларов. Это лучший старт в карьере режиссера, сообщает Deadline. Новая работа Нолана превзошла по стартовым сборам его «Темного рыцаря. Возвращение легенды», который заработал за первый уикенд 249 миллионов долларов, «Темного рыцаря», собравшего 198 миллионов долларов, и «Оппенгеймера» с показателем 180 миллионов. «Одиссея» показала лучший старт среди лайв-экшн-фильмов, но лишь третий среди всех релизов 2026-го. Ее опережают супер-братья Марио, галактическое кино и история игрушек 5. «Одиссея» вышла в мировой прокат 17 июля. Фильм основан на поэме Гомера и рассказывает о долгом возвращении Одиссея домой после Троянской войны. Главные роли в картине исполнили Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендея, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго и Шарлиз Терон. Показы фильма в российских кинотеатрах стартуют 30 июля. Актер Джим Парсонс рассказал в подкасте «All Out with John Dean», что чувствовал себя жалким во время съемок ситкома «Теория Большого Взрыва». «Сейчас я оглядываюсь назад и понимаю, что лучшие моменты своей жизни я был несчастен по многим причинам. Я не был счастлив, я испытывал стресс», — поделился актер. «Было так много всего, что я должен был поддерживать. Успех и все хорошее, что происходило в жизни, были связаны с этим переутомлением, дисциплиной и всем прочим», — добавил он. Парсонс сказал, что не стал бы переживать такой период снова ни за какие деньги. «Теория Большого Взрыва» длилась 279 серий, которые выходили с 2007 по 2019 годы. В сериале рассказывалось о жизни группы ученых и гиков. Парсонс снялся вместе с Джонни Галлоки, Келли Куока, Саймоном Хелбергом и многими другими. Шоу получило 10 премий Эмми.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 8:37 в Челябинске. Дорогие друзья, прямо сейчас вас ждет наша летняя рубрика «Summer Time». В ней будет Антонио Карлос Жобим. А дальше в этом часе прозвучит наша новая рубрика «Азбука моды». Это совместный проект с имидж-клубом «Светлана». В этом выпуске Марина Суханова расскажет нам про босоножки-стринги. Это самая трендовая пара женской обуви на лето. О том, что же это такое и с чем, собственно говоря, стоит носить этот тренд, вы услышите в эфире «Радио 100», так что оставайтесь с нами, у нас интересно.
1: «Summertime» на «Радио 100».

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
1: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте. Сегодня расскажу вам про босоножки, стринги. Да-да, вы не ослышались. Пишется через дефис, читается в одно слово. Повторю еще раз, это специально, чтобы легко усвоили новый термин актуальной моды. Босоножки, стринги. Это самая стильная пара женской обуви на лето 2026. Никаких сомнений быть не может. Все футурологи и аналитики моды в унисон, как мантру, повторяют. Срочно покупайте, если хотите сорвать овации и прослыть стрит-стайлером Челябинска. От Карла Лагерфельда за 20 тысяч рублей, в МАК за 6, в бутике Wildberries и того дешевле, на любой вкус и кошелек. А теперь опишу словами, на что будем деньги тратить. Помните пресловутые сланцы прошлого? Они же шлепки, они же вьетнамки. Пару сезонов назад они перекочевали из раздела сугубо пляжной обуви на асфальтированные просторы городской моды. А в этом году, слегка преобразившись, они петардой залетели в списки must-have лето 26. В них по-прежнему тонкая перемычка минималистического дизайна между пальцами из полоски кожи или замши. Из-за этого, собственно, они и зовутся стрингами. Только в трусах-стрингах у вас будет голая пятая точка, а в босоножках-стрингах у вас будет голой выглядеть стопа. А что поменялось? Современная мода добавила к этим шлепкам каблук. Свежая вариация на тему вьетнамок предполагает наличие тоненькой рюмочки или изящного каблучка Kitten Heel. Погуглите при необходимости самостоятельно. Визуально такой образ считывается как дорогой и строгий. В этой паре обуви вы будете двигаться или хотя бы смотреть в сторону стиля old money к тихой роскоши, визуальной строгости, аристократизму и сдержанной элегантности. На подиумах культурной моды уже все топовые дизайнеры мира, такие как Balenciaga, Bottega Veneta, Chloe, Max Mara и другие, продемонстрировали свои варианты вьетнамок. Подтвердили тем самым тезис о том, что босоножки-стринги навсегда вошли в разряд высокой моды. С чем носить такую обувь, спросите вы? А я отвечу. Раз обувь простая по крою и не перегружена декором, то она относится к категории нейтральной и универсальной. Если вы исповедуете оверсайз, то сочетайте босоножки-стринги с объемными поясными изделиями. Широкими брюками, бермудами, джоггерами. Если вы любитель моды 90-х, то легко соедините эту обувь с леггинсами или даже брюками капри. Вы можете провести свой модный эксперимент и соединить их с мини-юбкой и даже мини-шортами. Но помните, этот способ хорош только в том случае, когда ваши ноги – предмет жгучей зависти окружающих. В остальных случаях я рекомендую сочетать босоножки-стринги с миди-юбкой или платьем, например, в бельевом стиле. С вами была Марина Суханова. Мода – это часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства.
0: Азбука моды на радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: Like on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Великолепный Эд Ширан в эфире Радио 100. Своей композиции Photograph создал немножко лирическое, романтическое настроение. Сразу захотелось пересмотреть какие-то памятные моменты. Так здорово, что у нас есть такая возможность. Селсу Фонсеку в завершении часа в рубрике Lux Time с композицией Агуа де Марко. Следующий час мы начнем с новостей, а о том, что происходит в мире, нам расскажет Елена Трубникова. Оставайтесь с нами.
2: Люкс Тайм на радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Директор Департамента государства Африки МИД России Анатолий Башкин заявил ТАСС, что французские и украинские специалисты активно участвуют в планировании операций террористов в Африке. По его словам, речь идет не только о разведданных, но и о непосредственном планировании, включая применение боевых средств. Башкин подчеркнул, что Франция является основным участником из-за ее исторического влияния в регионе и использования французского языка для общения с террористами, объясняя работы вооружения и обсуждения операций. Украинские специалисты, по его данным, пользуются переводчиками. Возможное участие других европейских стран, по мнению дипломата, может быть лишь в отдельных сегментах применения конкретных вооружений. Поддержка новых антироссийских санкций в Евросоюзе ослабевает, поскольку ряд европейских стран, включая Австрию, Германию, Грецию, Италию, Португалию и Францию, обеспокоены потенциальным ущербом для своих ведущих компаний. По данным Financial Times, эти государства активно добиваются исключений или блокируют меры в рамках 21-го пакета санкций, ссылаясь на необходимость защиты своих экономических интересов в различных секторах. В результате 15 июля послы стран-членов Евросоюза провалили попытку согласовать 21-й пакет санкций против России. Переговоры отложены до 23 июля. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил министру труда Антону Котякову ввести ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума неработающему родителю, ухаживающему за ребенком. Инициатива, названная родительской зарплатой, направлена на обеспечение женщинам возможности воспитывать детей без потери материального благополучия семьи. Предложение основано на опыте Кировской области, где уже действует программа «Бабушкиной зарплаты» для неработающих родственников, ухаживающих за детьми до 3 лет. Миронов подчеркнул, что выплаты должны полагаться при рождении каждого ребенка, а не только первенца. И он отметил, что кировская модель, хоть и поддерживает семьи, может способствовать отдалению ребенка от матери ради дохода. Руководитель Wildberries Татьяна Ким объявила о планах выплатить компенсации предпринимателям, чей товар сгорел при атаках украинских беспилотников на склады компаний в Котовске и Электростали, где погибли 8 и пострадали 62 человека. Это решение принято, несмотря на отсутствие у Wildberries юридической обязанности компенсировать ущерб в такой чрезвычайной ситуации. Тем временем, после инцидентов, Wildberries и ранее Озон изменил условия оферты, освобождая себя от ответственности за ущерб от БПЛА, что стало причиной обращения ФАС для проверки на нарушение конкретного законодательства.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
0: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 9:13 в Челябинске. Дорогие друзья, продолжаем с вами встречать понедельник с музыкой высшей пробы. Прямо сейчас мы услышим кавер на композицию «Sweet Dreams». Эта песня впервые была исполнена группой Eurythmics, но она получила огромное количество каверов. Среди них известны исполнения Мэрилина Мэнсона, Томаса Андерса и многих других. Мы услышим один из каверов на эту песню, но оригинал тоже достоин внимания. Песня неоднократно входила в списки величайших хитов. В 2003 году она заняла 365-е место в списке 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. В 2020 году трек включили в зал славы премии Грэмми, а в 2023 библиотека Конгресса США выбрала его для сохранения в Национальном реестре аудиозаписей. Ну а мы с вами сейчас услышим кавер на нее.
1: Кавервилл на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске Мэтт Дэймон подтвердил разработку нового фильма о Джейсоне Борне. Лего выпустила конструктор по мотивам поцелуя Климта. Мэтт Дэймон подтвердил работу над новым фильмом о Джейсоне Борне. По словам актера, у команды наконец появилось понимание того, каким может быть продолжение франшизы. Об этом сообщило издание World of Real. В интервью шоу Ричи Айзена Дэймон рассказал, что обсуждает проект с режиссером Эдвардом Бергером. «Мы пытаемся придумать правильную историю. Мне бы очень хотелось снова сыграть Борна», — отметил актер. Дэймон подчеркнул, что новый фильм не должен существовать только ради продолжения серии. По его словам, франшиза о Борне не устроена иначе, чем, например, фильмы о Джеймсе Бонде, где каждая картина представляет собой отдельную миссию. «Если мы это сделаем, то хотим, чтобы фильм был на уровне первых трех частей», — сказал актер, добавив, что у команды уже появилась линия горизонта, позволяющая понять, как вернуть героя на экран. Последний, пятый фильм серии «Джейсон Борн» вышел в 2016 году. Несмотря на сдержанные отзывы критиков, картина собрала более 400 миллионов долларов в мировом прокате. Лего совместно с Венским музеем Бельведер создала набор по мотивам картины Густава Климта «Поцелуй». В конструкторе 4000 деталей, а готовую работу можно повесить на стену. В продаже новинка появится 4 августа. При разработке создатели консультировались с куратором музея Бельведер Стефани Ауэр, чтобы максимально точно передать фирменный стиль Климта – золотые тона, сложные орнаменты и текстуру. В инструкции есть QR-код, ведущий на подкаст о художнике и истории создания поцелуя. А размер готовой картины 60 на 54 сантиметра. Панно трехмерное. В нем использованы декоративные круги, спирали, шпильки, цветы и золотые металлические кирпичики. Есть отдельный брусок с подписью Климта. В комплекте также идет крепление для стены и инструкция по размещению.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100.

0: Дорогие друзья, пришло время напомнить о том, как можно прослушать Радио 100, если у вас не оказалось поблизости радиоприемника. У нас есть сайт radio100fm.ru и наше сообщество ВКонтакте. И там музыка звучит нон-стоп. Кроме того, в нашей группе ВКонтакте вы можете услышать наши программы, которые записаны в формате подкастов. И если вдруг не успели прослушать их в эфире или вам хотелось бы вернуться к какой-то информации, вы можете найти все это в нашем сообществе. Ну и кроме того, мы там размещаем новости и розыгрыши, поэтому обязательно заходите и следите за нашими новостями.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 9:57 в Челябинске, дорогие друзья. Завершаем еще один музыкальный час. В следующем часе вас ждет много отличной музыки. А начнем мы его с новостей от Елены Трубниковой.
1: Люкс Тайм на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. На Международной олимпиаде по математике в Шанхае российская сборная показала выдающийся результат, завоевав 6 медалей, включая 4 золотые. Одну из золотых медалей принесла Арина Прокудина из Челябинска, подтвердив высокий уровень подготовки российских школьников в математике. После 4-летнего перерыва Челябинское региональное отделение Российского Красного Креста, обладающее вековой историей, успешно возобновило свою деятельность в январе 2022 года. Ключевым направлением его работы стало оказание помощи в розыске людей и воссоединении семей, потерявших связь. Волонтеры отделения, действуя строго по инструкциям и соблюдая принципы беспристрастности, активно обрабатывают поступающие заявки, помогая жителям находить своих родных даже в сложных условиях, что подчеркивает социальную значимость возрождения рожденной организации. Доцент ЧелГУ Дмитрий Двинин предупреждает, что взрывной рост искусственного интеллекта и обеспечивающих его работу дата-центров приведет к колоссальному увеличению энергопотребления, потенциально удваиваясь к 2030 году и обгоняя тяжелую промышленность по выбросам парниковых газов через 10-20 лет. Он подчеркивает, что каждый запрос к нейросети потребляет в 10 раз больше энергии, чем обычный поиск в браузере, и призывает власти Челябинской области, которые активно развивают искусственный интеллект, осознать необходимость обеспечения этого роста доступными энергетическими ресурсами, такими как солнечная энергия. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
4: You should know I'm a ways past the point where my mind can change. Nothing I'd rearrange. You're the perfect combination of reckless, stubborn and affectionate.

0: 10 часов 14 минут в Челябинске. Дорогие друзья, прямо сейчас в эфире радио 100 мы услышим рубрику «Кавервиль». В ней композиция «Wicked Game». В оригинале ее исполнил музыкант Крис Айзек. В центре внимания внутренний конфликт человека, который осознает, что влечение к определенному человеку принесет только боль. Но лирический герой не в силах этому противостоять. Он чувствует себя обманутым. Он говорит, что не хотел бы влюбляться. Интересно в этой песне другое. На нее было создано целых 2 клипа. Первое видео включает в себя кадры из фильма «Дикие сердцем» и черно-белые съемки выступления Айзека. Но широкой общественности стал более известен второй клип режиссера Герба Ритца. Его снимали на гавайском пляже с черным песком, а в кадре вместе с Айзеком появилась супермодель Хелена Кристенсен. Этот ролик получил 3 премии MTV Video Music Awards, так что если вы его не смотрели, посмотрите обязательно. А сейчас мы прослушаем с вами кавер на Wicked Game.
1: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске «Одиссея» показала лучший старт среди фильмов Кристофера Нолана. Джим Парсонс чувствовал себя жалким во время пика популярности «Теории большого взрыва». «Одиссея» Кристофера Нолана заработала по всему миру за первый уикенд более 264 миллионов долларов. Это лучший старт в карьере режиссера, сообщает Deadline. Новая работа Нолана превзошла по стартовым сборам его «Темного рыцаря. Возвращение легенды», который заработал за первый уикенд 249 миллионов долларов, «Темного рыцаря», собравшего 198 миллионов долларов, и «Оппенгеймера» с показателем 180 миллионов. «Одиссея» показала лучший старт среди лайв-экшн-фильмов, но лишь третий среди всех релизов 2026-го. Ее опережают супер-братья Марио, галактическое кино и История игрушек 5. «Одиссея» вышла в мировой прокат 17 июля. Фильм основан на поэме Гомера и рассказывает о долгом возвращении Одиссея домой после Троянской войны. Главные роли в картине исполнили Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендея, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго и Шарлиз Терон. Показы фильма в российских кинотеатрах стартуют 30 июля. Актер Джим Парсонс рассказал в подкасте «All Out with John Dean», что чувствовал себя жалким во время съемок ситкома «Теория большого взрыва». «Сейчас я оглядываюсь назад и понимаю, что лучшие моменты своей жизни я был несчастен по многим причинам. Я не был счастлив, я испытывал стресс», — поделился актер. «Было так много всего, что я должен был поддерживать. Успех и все хорошее, что происходило в жизни, были связаны с этим переутомлением, дисциплиной и всем прочим», — добавил он. Парсонс сказал, что не стал бы переживать такой период снова ни за какие деньги. «Теория большого взрыва» длилась 279 серий, которые выходили с 2007 по 2019 годы. В сериале рассказывалось о жизни группы ученых и гиков. Парсонс снялся вместе с Джонни Галлоки, Келли Куока, Саймоном Хелбергом и многими другими. Шоу получило 10 премий Эмми.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: «My oh my» от Молли Джонсон на волнах 100% комфорта. Прямо сейчас у нас будет наша летняя рубрика «Summertime», а в ней прозвучит несравненный Фрэнк Синатра с композицией «Summer Wind». Сегодня мы можем на себе прочувствовать этот легкий освежающий ветерок. Погода за окнами прекрасная. Так что если вы сейчас не на работе, то можно прогуляться по улицам. Дождь еще не начался. Но возьмите с собой зонт, потому что синоптики прогнозируют сегодня осадки. Продолжаем встречать этот день с музыкой высшей пробы. Далее в эфире Дженнифер Лопес, Майли Сайрус, а также Николь Кидман и Эван Макгрегор. Оставайтесь с нами.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Николь Кидман и Эван Макгрегор «Come What May» в эфире «Радио 100». Красивая композиция в исполнении потрясающих артистов. Пусть все, что должно произойти, произойдет, а мы послушаем следующую композицию, ведь так и должно быть. Прямо сейчас у нас Клод Мане «Present» Моника Нагера в рубрике «Люкс Тайм», а в следующем часе будут новости и много хорошей музыки. Оставайтесь с нами.
1: «Люкс Тайм» на «Радио 100».

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Свердловской области продолжается борьба с паводком, охватившим 28 муниципалитетов. По данным Главного управления МЧС, за сутки пострадавшим доставили 91 продовольственный набор. Вода полностью покинула 15 домов и 57 участков в 4 поселениях. Всего из зон потопления эвакуировано 407 человек. В 8 пунктах временного размещения живут 86 человек, включая 27 детей. Специалисты расчищают русло рек, вывозят мусор, оценивают мосты, а Роспотребнадзор проводит вакцинацию и дезинфекцию. Дональд Трамп совместно с главой ФИФА Джани Инфантино вручил Кубок мира сборной Испании, которая во второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу, обыграв Аргентину со счетом 1-0 в финале чемпионата мира 2026. Церемония награждения, прошедшая на стадионе в Нью-Джерси, сопровождалась недовольными возгласами части зрителей в адрес Трампа. Россиян предупредили о новой схеме обмана в аэропортах с использованием фейковых QR-кодов. Сенатор Артем Шейкин сообщил РИА Новости, что аферисты под видом сотрудников крупных компаний помогают пассажирам сориентироваться, после чего предлагают отсканировать код ради бонусов, скидок в дьюти-фри или подарков. Ссылка ведет на поддельную страницу, где для кражи денег со счетов у жертвы выманивают телефон, данные карты, код из СМС, просят авторизоваться через банк или госуслуги, либо установить стороннее приложение. Объединенное кредитное бюро сообщает о рекордном росте ипотечного кредитования в июне 2026 года. Объем выданных суд достиг максимальных для текущего года 487 миллиардов рублей, увеличившись на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 44% относительно мая. Этот всплеск активности привел к тому, что за первое полугодие россияне оформили ипотечные кредиты на общую сумму приблизительно 2,5 триллиона рублей. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В эфире телеканала ОТВ пройдет прямая трансляция 3-го Всероссийского певческого фестиваля «Русское поле». Более 300 артистов соберутся вместе, чтобы подарить живое звучание русской души. Смотрите 25 июля в 17:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Die the Hunter». Только что в эфире «Радио 100». Это мощная композиция по самоопределению и смелости следовать зову своего сердца, даже если это означает расставание с привычным укладом ради обретения свободы. Такие мощные смыслы в такой красивой, спокойной, свойственной Дайде композиции. А прямо сейчас кавер на композицию группы Roxette The Look. Наслаждаемся музыкой высшей пробы. Оставайтесь с нами.
1: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске Мэтт Дэймон подтвердил разработку нового фильма о Джейсоне Борне. Лего выпустила конструктор по мотивам поцелуя Климта. Мэтт Дэймон подтвердил работу над новым фильмом о Джейсоне Борне. По словам актера, у команды наконец появилось понимание того, каким может быть продолжение франшизы. Об этом сообщило издание World of Real. В интервью шоу Ричи Айзена Дэймон рассказал, что обсуждает проект с режиссером Эдвардом Бергером. «Мы пытаемся придумать правильную историю. Мне бы очень хотелось снова сыграть Борна», — отметил актер. Дэймон подчеркнул, что новый фильм не должен существовать только ради продолжения серии. По его словам, франшиза о Борне не устроена иначе, чем, например, фильмы о Джеймсе Бонде, где каждая картина представляет собой отдельную миссию. «Если мы это сделаем, то хотим, чтобы фильм был на уровне первых трех частей», — сказал актер, добавив, что у команды уже появилась линия горизонта, позволяющая понять, как вернуть героя на экран. Последний, пятый фильм серии «Джейсон Борн» вышел в 2016 году. Несмотря на сдержанные отзывы критиков, картина собрала более 400 миллионов долларов в мировом прокате. Лего совместно с Венским музеем Бельведер создала набор по мотивам картины Густава Климта «Поцелуй». В конструкторе 4000 деталей, а готовую работу можно повесить на стену. В продаже новинка появится 4 августа. При разработке создатели консультировались с куратором музея Бельведер Стефани Ауэр, чтобы максимально точно передать фирменный стиль Климта – золотые тона, сложные орнаменты и текстуру. В инструкции есть QR-код, ведущий на подкаст о художнике и истории создания «Поцелуя». Размер готовой картины 60 на 54 сантиметра. Панно трехмерное. В нем использованы декоративные круги, спирали, шпильки, цветы и золотые металлические кирпичики. Есть отдельный брусок с подписью Климта. В комплекте также идет крепление для стены и инструкция по размещению.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100.

0: Roxette, I'm sorry, на волнах 100% комфорта. Как же иногда сложно бывает сказать «прости меня» всего два слова, но они так многое могут изменить. С лиричной ноты мы переключаемся с вами на Антонио Карлоса Жабима и Элис Режину. В рубрике «Summertime» наша любимая летняя рубрика в середине каждого часа. Этот час не исключение. Поэтому наслаждаемся жаркими ритмами и продолжаем этот час вместе с музыкой высшей пробы. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Почти полдень в Челябинске, дорогие друзья, завершаем еще один час вместе с Радио 100. Следующий час начнем с новостей региона от Елены Трубниковой, ну а дальше вас ждет много хорошей музыки. А я, Соня Дегтярева, желаю вам хорошего дня и отличного настроения. Оставайтесь с нами.
1: Люкс Тайм на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. В Аргаяшском округе ночью произошло столкновение ВАЗа и мотоцикла «Эндуро», в результате которого 17-летний водитель и несовершеннолетний пассажир получили тяжелые травмы. На трассе Камышовка-Кыштым автомобиль при повороте врезался во встречный мотоцикл, двигавшийся без света. Пострадавшие с переломами черепа и конечностей доставлены в больницу Челябинска. Установлено, что подростки ездили без шлемов и прав на транспорте без регистрационных знаков. По факту аварии проводится полицейская проверка. В Магнитогорске парк притяжения принял рекордные 200 тысяч гостей за три праздничных дня – 17, 18 и 19 июля. Мероприятия прошли в честь Дня города и Дня металлурга. На прошлой неделе в парке открылись дворец торжеств и фитнес-клуб, в которых уже прошли первые награждения лучших работников Магнитогорского металлургического комбината с участием губернатора Алексея Тексера. В настоящий момент на территории строится многопрофильный медицинский центр площадью 56 тысяч квадратных метров, который планируют сдать к столетию Магнитки. Проблему регулярных подтоплений университетской набережной под мостом на улице Северокрымской в Челябинске планируют решить в будущем году, подняв дорожное полотно на 20 сантиметров. Разработать соответствующий проект поручил мэр Алексей Ложкин, отметив, что это обеспечит проезд легковых машин в ливни. На данный момент из-за обильных дождей сброс воды в Шершневском водохранилище составляет 60 кубометров в секунду. Специалисты непрерывно мониторят паводковую обстановку.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет малооблачно, ожидается небольшой дождь. Ветер северный, умеренный, температура воздуха ночью плюс 19 градусов, завтра днем до плюс 26. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону.

0: Келли Кларксон, Because of You в эфире Радио 100. Дорогие друзья, напомню вам, что у нас есть сообщество ВКонтакте. Там можно прочитать актуальные новости из мира музыки и кино, а также услышать наши программы, которые выходят в эфире. Так, например, на этой неделе вы можете услышать «Лето, дети, книги», «Азбука моды», «Культурный код». Много всего интересного выходит в эфире Радио 100, и мы понимаем, что не всегда возможность есть услышать это в прямом эфире, поэтому можете зайти в нашу группу ВКонтакте Радио 100 Челябинск и найти там интересующий вас подкаст. Кроме того, мы там проводим розыгрыши, поэтому следите за информацией в эфире и в нашей группе ВКонтакте. Оставайтесь всегда с нами.
1: Кавервилл на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске «Одиссея» показала лучший старт среди фильмов Кристофера Нолана. Джим Парсонс чувствовал себя жалким во время пика популярности теории Большого Взрыва. «Одиссея» Кристофера Нолана заработала по всему миру за первый уикенд более 264 миллионов долларов. Это лучший старт в карьере режиссера, сообщает Deadline. Новая работа Нолана превзошла по стартовым сборам его «Темного рыцаря. Возвращение легенды», который заработал за первый уикенд 249 миллионов долларов, «Темного рыцаря», собравшего 198 миллионов долларов, и «Оппенгеймера» с показателем 180 миллионов. «Одиссея» показала лучший старт среди лайв-экшн-фильмов, но лишь третий среди всех релизов 2026-го. Ее опережают «Супербратья Марио», «Галактическое кино» и «История игрушек 5». «Одиссея» вышла в мировой прокат 17 июля. Фильм основан на поэме Гомера и рассказывает о долгом возвращении Одиссея домой после Троянской войны. Главные роли в картине исполнили Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендея, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго и Шарлиз Терон. Показы фильма в российских кинотеатрах стартуют 30 июля. Актер Джим Парсонс рассказал в подкасте «All Out with John Dean», что чувствовал себя жалким во время съемок ситкома «Теория Большого Взрыва». «Сейчас я оглядываюсь назад и понимаю, что лучшие моменты своей жизни я был несчастен по многим причинам. Я не был счастлив, я испытывал стресс», — поделился актер. «Было так много всего, что я должен был поддерживать. Успех и все хорошее, что происходило в жизни, были связаны с этим переутомлением, дисциплиной и всем прочим», — добавил он. Парсонс сказал, что не стал бы переживать такой период снова ни за какие деньги. «Теория Большого Взрыва» длилась 279 серий, которые выходили с 2007 по 2019 годы. В сериале рассказывалось о жизни группы ученых и гиков. Парсонс снялся вместе с Джонни Галлоки, Кейли Куоко, Саймоном Хелбергом и многими другими. Шоу получило 10 премий Эмми.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Музыка понятная без слов в эфире Радио 100. Крис Ботти, Лиза только что прозвучала в эфире. Впереди вас ждет много летней музыки. Адриана Челентано, Готан Проджект, Умберто Тоцци и Моника Белуччи. Невероятный набор звезд музыкального Олимпа, которые помогут создать вам хорошее настроение. Оставайтесь с нами и музыкой высшей пробы. Мы всегда вам рады.
1: Summertime на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Умберто Тоци и Моника Белуччи «Тиама» только что на Радио 100. Почти час дня в Челябинске, дорогие друзья. Время с вами летит незаметно. Вот и подходит к концу еще один час, и хочется сказать словами из песни, которая только что завершилась у нас. Мы с командой Радио 100 любим вас и с огромным удовольствием создаем для вас настроение каждый день. На этом я, Соня Дегтярева, с вами на сегодня прощаюсь. Встретимся в эфире уже завтра. Желаю вам отличного дня, легкого понедельника и, конечно, хорошего настроения. Оставайтесь с нами, у нас много всего интересного.
1: Люкс Тайм на Радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае. Мужчина 49 лет по собственному желанию связался с украинской спецслужбой. Собирался совершить теракт против бывшего военного и изготовил взрывное устройство. Его задержали, суд отправил мужчину под стражу на 2 месяца. В конце лета или начале осени в России ожидается новый этап ограничений работы VPN, предупредил техдиректор компании «Стахановец» Сергей Щербаков. В интервью «Газета.ру» он пояснил, что после весенних перебоев из-за массовых блокировок операторы ведут сбор данных. Вскоре они перейдут к точечному удушению качества связи, искусственному снижению скорости в пиковые часы, созданию задержек при передаче крупных файлов и анализу интервалов между пакетами. Попутно, как пишут европейско-азиатские новости, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал активных пользователей сервисов ВК отказаться от устройств на базе Apple в пользу Android или отечественных систем. Россиян предупредили о новой схеме обмана в аэропортах с использованием фейковых QR-кодов. Сенатор Артем Шейкин сообщил РИА Новости, что аферисты под видом сотрудников крупных компаний помогают пассажирам сориентироваться, после чего предлагают отсканировать код ради бонусов, скидок в дьюти-фри или подарков. Ссылка ведет на поддельную страницу, где для кражи денег со счетов у жертвы выманивают телефон, данные карты, код из СМС, просят авторизоваться через банк или госуслуги, либо установить стороннее приложение. Объединенное кредитное бюро сообщает о рекордном росте ипотечного кредитования в июне 2026 года. Объем выданных суд достиг максимальных для текущего года 487 миллиардов рублей, увеличившись на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 44% относительно мая. Этот всплеск активности привел к тому, что за первое полугодие россияне оформили ипотечные кредиты на общую сумму приблизительно 2,5 триллиона рублей. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет малооблачно. Ожидается небольшой дождь. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 19 градусов, завтра днем до плюс 26. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске Мэтт Дэймон подтвердил разработку нового фильма о Джейсоне Борне. Лего выпустила конструктор по мотивам поцелуя Климта. Мэтт Дэймон подтвердил работу над новым фильмом о Джейсоне Борне. По словам актера, у команды наконец появилось понимание того, каким может быть продолжение франшизы. Об этом сообщило издание World of Real. В интервью шоу Ричи Айзена Дэймон рассказал, что обсуждает проект с режиссером Эдвардом Бергером. «Мы пытаемся придумать правильную историю. Мне бы очень хотелось снова сыграть Борна», — отметил актер. Дэймон подчеркнул, что новый фильм не должен существовать только ради продолжения серии. По его словам, франшиза о Борне не устроена иначе, чем, например, фильмы о Джеймсе Бонде, где каждая картина представляет собой отдельную миссию. «Если мы это сделаем, то хотим, чтобы фильм был на уровне первых трех частей», — сказал актер, добавив, что у команды уже появилась линия горизонта, позволяющая понять, как вернуть героя на экран. Последний, пятый фильм серии «Джейсон Борн» вышел в 2016 году. Несмотря на сдержанные отзывы критиков, картина собрала более 400 миллионов долларов в мировом прокате. Лего совместно с Венским музеем Бельведер создала набор по мотивам картины Густава Климта «Поцелуй». В конструкторе 4000 деталей, а готовую работу можно повесить на стену. В продаже новинка появится 4 августа. При разработке создатели консультировались с куратором музея Бельведер Стефани Ауэр, чтобы максимально точно передать фирменный стиль Климта – золотые тона, сложные орнаменты и текстуру. В инструкции есть QR-код, ведущий на подкаст о художнике и истории создания поцелуя. Размер готовой картины 60 на 54 сантиметра. Панно трехмерное. В нем использованы декоративные круги, спирали, шпильки, цветы и золотые металлические кирпичики. Есть отдельный брусок с подписью Климта. В комплекте также идет крепление для стены и инструкция по размещению.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Summertime на Радио 100.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM.

Радіо 100. 100 FM.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!» ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Руководители строительной корпорации и стройгрупп предстанут перед Агаповским районным судом за махинации с ликвидацией свалок в Кизильском районе. В 2024-25 годах подрядчики имитировали вывоз мусора на полигон, закапывая его на месте, чем похитили из бюджетов четырех поселений свыше 25 миллионов рублей. Экологический ущерб от захоронения отходов оценивается в 230 миллионов рублей. Прокуратура заключила с обвиняемыми до судебного. Судебные соглашения. Фигуранты вернули 8 миллионов рублей, а на активы стоимостью 17 миллионов наложен арест. Дела о мошенничестве и нарушении экологических норм направлены в суд. В национальном парке Таганай спасатели Златоустовского отряда за выходные оказали помощь двум пострадавшим. С Черной скалы эвакуировали мужчину, который сорвался со смотровой площадки. Его в сознании, но с травмой голеностопа передали скорой помощи. Также спасатели транспортировали к медикам 40-летнюю москвичку, повредившую колено при спуске. Туристам напоминают о важности нескользящей обуви, запрете сходить с маршрутов и приближаться к краю площадок. Глава Челябинска Алексей Ложкин инициировал создание чат-бота для жалоб на температуру в автобусах и трамваях. Вице-мэр Дмитрий Агеев поддержал разработку инструмента для контроля климата в салонах. Подобная практика уже доказала эффективность. Через бот посредством мобильности с начала сезона убрали 288 самокатов, а ежедневная активность жалобщиков упала с 70 до 10 обращений. Также цифровые сервисы помогают выявлять незаконные парковки на зеленых зонах. За неделю по этим сообщениям оформили 440. Постановлений. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет малооблачно. Ожидается небольшой дождь. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 19 градусов, завтра днем до плюс 26. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске «Одиссея» показала лучший старт среди фильмов Кристофера Нолана. Джим Парсонс чувствовал себя жалким во время пика популярности теории Большого Взрыва. «Одиссея» Кристофера Нолана заработала по всему миру за первый уикенд более 264 миллионов долларов. Это лучший старт в карьере режиссера, сообщает Deadline. Новая работа Нолана превзошла по стартовым сборам его «Темного рыцаря. Возвращение легенды», который заработал за первый уикенд 249 миллионов долларов, «Темного рыцаря», собравшего 198 миллионов долларов, и «Оппенгеймера» с показателем 180 миллионов. «Одиссея» показала лучший старт среди лайв-экшн-фильмов, но лишь третий среди всех релизов 2026-го. Ее опережают «Супербратья Марио», «Галактическое кино» и «История игрушек 5». «Одиссея» вышла в мировой прокат 17 июля. Фильм основан на поэме Гомера и рассказывает о долгом возвращении Одиссея домой после Троянской войны. Главные роли в картине исполнили Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендея, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго и Шарлиз Терон. Показы фильма в российских кинотеатрах стартуют 30 июля. Актер Джим Парсонс рассказал в подкасте «All Out with John Dean», что чувствовал себя жалким во время съемок ситкома «Теория Большого Взрыва». «Сейчас я оглядываюсь назад и понимаю, что лучшие моменты своей жизни я был несчастен по многим причинам. Я не был счастлив, я испытывал стресс», — поделился актер. «Было так много всего, что я должен был поддерживать. Успех и все хорошее, что происходило в жизни, были связаны с этим переутомлением, дисциплиной и всем прочим», — добавил он. Парсонс сказал, что не стал бы переживать такой период снова ни за какие деньги. «Теория Большого Взрыва» длилась 279 серий, которые выходили с 2007 по 2019 годы. В сериале рассказывалось о жизни группы ученых и гиков. Парсонс снялся вместе с Джонни Галлоки, Кейли Куоко, Саймоном Хелбергом и многими другими. Шоу получило 10 премий Эмми.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
4: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Мария Захарова раскритиковала недопуск сборной России до европейских юношеских игр глухих в Ганновере, назвав действия немецких властей признаком дисморали. Представитель МИД Российской Федерации напомнила об истории нацистских программ уничтожения инвалидов и заявила, что Россию наказывают за противостояние нацизму. Посольство России в Германии официально потребовало обеспечить допуск спортсменов, указав, что решение организаторов прямо противоречит мартовскому постановлению Исполнительного совета Международного комитета спорта глухих, который разрешил россиянам полноценное участие в турнире под национальным флагом и с гимном. Переговоры с США невозможны, пока Вашингтон бомбит территорию Ирана, заявил иранский источник ТАСС. По его словам, для возобновления диалога США должны прекратить удары. Обострение конфликта началось 8 июля. США впервые с момента подписания меморандума нанесли серию ударов по Ирану, якобы за атаку торгового судна. Президент Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия. В ответ Тегеран начал обстреливать ближневосточные объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте и Арабских Эмиратах. В Международный день шахмат Дмитрий Песков, занимающий пост председателя Попечительского совета Федерации шахмат России с февраля 2014 года, отметил выдающиеся успехи российских игроков на внутренних и международных соревнованиях. Он напомнил, что 20 июля профессионалов и любителей поздравил президент Владимир Путин, заявив, что этот интеллектуальный вид спорта развивает в человеке целеустремленность, выдержку и способность логически мыслить. Для поступления в вузы в 2026 году абитуриенты могут выбрать 5 заведений и до 5 программ в каждом. Дополнительные экзамены пройдут до 25 июля. Зачисление на бюджет пройдет в 3 этапа – приоритетный, основной и дополнительный. Для платного обучения сроки иные – прием до 21 августа, приказы 28 августа. Списки ранжируются по сумме баллов ЕГЭ и внутренних испытаний. Конкретные нюансы приема рекомендуется проверять на сайтах университетов.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
0: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет малооблачно, ожидается небольшой дождь. Ветер северный, умеренный, температура воздуха ночью плюс 19 градусов, завтра днем до плюс 26. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама спонсора.
1: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
2: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: В эфире телеканала ОТВ пройдет прямая трансляция 3-го Всероссийского певческого фестиваля «Русское поле». Более 300 артистов соберутся вместе, чтобы подарить живое звучание русской души. Смотрите 25 июля в 17:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио Стоп представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
1: Для детей старше 6 лет.
2: Всем привет, я Юркевич Марк. Я из города Саткан. Мне 10 лет, скоро будет 11. Люблю читать книжки. На данный момент я читаю книжку из серии Шарлотта Хаберзак «Не открывать». Сейчас я остановился на книжке «Не открывать. Магия». До этого я прочитал «Не открывать кусается», «Не открывать липко», «Не открывать голодное», «Не открываться плюет огнем». В этих книжках к детям ходят игрушки, либо это их игрушки, они как-то оживляются, и, к примеру, «Не открывать плюется огнем», там был дракон, который стал очень большим, и специально ему делали клетку, чтобы он находился в клетке, потому что никто не должен знать, то, что у них вот, то есть такое. Я многие книжки люблю, но это одни мои самых любимых. Мне нравится фантастика, потому что там происходят какие-то чудесные вещи, которые мне очень интересны. В каждой книжке почти всегда разные герои, но во всех есть Фред и Немо. Это дети. У них на каникулах им приходят посылки, либо это их игрушки. К примеру, вот сейчас я читаю «Не открывать. Магия». Они нашли посылку, и у них там было все в блестках. Вот у меня тоже книжка вся в блестках так. И там единорог лежал с разноцветным хвостиком и с одним рогом. Желтые копытца. Надо верить в чудо и никогда не сдаваться на половине пути.
3: Здравствуйте! У микрофона Динара Рахимова, библиотекарь сектора абонемент Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Сегодня мы поговорим о книгах немецкой писательницы Шарлотты Хаберзак. Широкую известность ей принес цикл «Таинственная посылка». В нашей стране юным читателям полюбилась серия «Не открывать», в которую на данный момент входит 8 книг. Идея серии заключается в том, чтобы привлечь детей к чтению с первых страниц. Для этого даже разработали специальную обложку, перед которой ребенку сложно устоять. Действие происходит в небольшом городе Нудинг. Здесь живет главный герой – мальчик Немо, который мечтает о приключениях. Однажды он начинает получать таинственные посылки, на крышке которых стоит штамп «Не открывать». Конечно, наш любознательный герой не может устоять. Каждый раз Немо находит внутри ожившую игрушку. Но игрушка эта непростая. Вместе с друзьями Одой и Фредом Немо предстоит разгадать тайну неизвестного отправителя. Мирная жизнь героев превращается в водоворот невероятно смешных и опасных событий. Но книга не просто про поиск ожившего монстра. Главная задача ребят – найти настоящего владельца волшебной игрушки, успокоить ее и остановить магический беспорядок до того, как о нем узнают взрослые. В первой книге «Кусается» в коробке оказывается живой и весьма прожорливый Йети, который приносит в город еще и снежную катастрофу в середине лета. Во второй книге «Липко» герою попадает зеленый и скользкий лизун слайми. Из-за него на город обрушивается страшный ливень. Третья книга «Голодная» рассказывает нам о том, как над Нудингом воцарилась тьма, и Немо с друзьями предстоит найти и приручить черную кошку. Наш герой продолжает получать все новые и новые коробки с сюрпризами. Он находит и блестящего дракончика Драго, и настоящего живого единорога Мэджика, исполняющего желания, даже пришельца из космоса. А однажды Немо пришлось ловить выбежавших из коробки быстрых и очень смешных крошечных человечков, а также огромного медведя, который наводил ужас на город. Немо, Ода и Фред берутся за расследование и поиски таинственного вора игрушек без тени страха. Ведь они должны помочь как самим зверятам, так и городу. История наполнена весельем, интересными событиями, открытиями. Дети пытаются справиться с фантастическим хаосом самыми простыми способами. Например, поймать дракона с помощью садового шланга. Или спрятать исполнившего желание единорога в папином гараже. Дружба, смелость и немного бытовой магии способны победить любое проклятие, даже если оно прилетело по почте. Книга подойдет для ребят 10-12 лет, которые любят захватывающие приключения, а также тайны и их разгадки. Если вам по душе истории, где на каждой странице происходят чудеса, герои попадают в нелепые ситуации, но всегда находят выход благодаря смекалке, то пришло время познакомиться с этой посылкой с сюрпризами. Книги подойдут как для самостоятельного, так и для семейного чтения.
0: Лето, дети, книги на Радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс-тайм.

0: CNews на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Силовые структуры Челябинской области провели в Троицком муниципальном округе рейды по поддержанию правопорядка. В ходе обыска незаконного игрового клуба изъято 22 тысячи рублей. Задержаны двое выходцев из Закавказья 1994 и 1964 годов рождения. Они были доставлены в межмуниципальный отдел МВД «Троицкий». Также были обнаружены два приверженца радикальных религиозных взглядов из Центральной Азии, которым грозит запрет на въезд в Российскую Федерацию сроком на 50 лет. Подобные проверки станут регулярными по всей области. 20 тонн персиков, следовавших из Киргизии в Москву, задержали сотрудники Россельхознадзора и таможни. Нарушения выявили 16 июля во время проверки на российско-казахстанском участке границы. Фрукты не прошли фитосанитарный контроль из-за отсутствия информации о месте происхождения, сообщает пресс-служба ведомства. На ящиках с персиками не было информации о месте происхождения, а для такой продукции это обязательное условие. Без этих сведений никто не мог гарантировать, что фрукты безопасны. Водителю выписали предписание везти груз обратно в Казахстан. На стадионе Елены Елесиной в Челябинске прошел организованный в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» забег «Мой бизнес-спринт». Сотни предпринимателей, самозанятых и горожан пробежали 4,5 километра без хронометража, совместив спорт с деловым общением в честь Дня семьи, любви и верности. Тренировку провела конькобежка Ольга Фаткулина, а эксперты на лекциях обсудили связь спорта и дисциплины. На площадке работали выставка брендов, детский маркет, лотерея, фотозона и шоу мыльных пузырей. Организаторами стали областной центр «Мой бизнес», фонды развития предпринимательства и Министерство экономического развития региона. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет малооблачно, ожидается небольшой дождь. Ветер северный, умеренный, температура воздуха ночью плюс 19 градусов, завтра днем до плюс 26. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News. На радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
4: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске «Одиссея» показала лучший старт среди фильмов Кристофера Нолана. Джим Парсонс чувствовал себя жалким во время пика популярности теории Большого Взрыва. «Одиссея» Кристофера Нолана заработала по всему миру за первый уикенд более 264 миллионов долларов. Это лучший старт в карьере режиссера, сообщает Deadline. Новая работа Нолана превзошла по стартовым сборам его «Темного рыцаря. Возвращение легенды», который заработал за первый уикенд 249 миллионов долларов, «Темного рыцаря», собравшего 198 миллионов долларов, и «Оппенгеймера» с показателем 180 миллионов. «Одиссея» показала лучший старт среди лайф-экшн-фильмов, но лишь третий среди всех релизов 2026-го. Ее опережают «Супербратья Марио», «Галактическое кино» и «История игрушек 5». «Одиссея» вышла в мировой прокат 17 июля. Фильм основан на поэме Гомера и рассказывает о долгом возвращении Одиссея домой после Троянской войны. Главные роли в картине исполнили Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендея, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго и Шарлиз Терон. Показы фильма в российских кинотеатрах стартуют 30 июля. Актер Джим Парсонс рассказал в подкасте «All Out with John Dean», что чувствовал себя жалким во время съемок ситкома «Теория Большого Взрыва». «Сейчас я оглядываюсь назад и понимаю, что лучшие моменты своей жизни я был несчастен по многим причинам. Я не был счастлив, я испытывал стресс», — поделился актер. «Было так много всего, что я должен был поддерживать. Успех и все хорошее, что происходило в жизни, были связаны с этим переутомлением, дисциплиной и всем прочим», — добавил он. Парсонс сказал, что не стал бы переживать такой период снова ни за какие деньги. «Теория Большого Взрыва» длилась 279 серий, которые выходили с 2007 по 2019 годы. В сериале рассказывалось о жизни группы ученых и гиков. Парсонс снялся вместе с Джонни Галлоки, Келли Куока, Саймоном Хелбергом и многими другими. Шоу получило 10 премий Эмми.
0: Эксклюзив Ньюс на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для пап и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Weekend News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. 9 россиян задержаны за хищение оборудования на 100 миллионов рублей в 5 регионах России и Донецкой Народной Республики. Злоумышленники заключали фиктивные договоры и продавали оборудование по поддельным документам. Силовики провели обыски в домах обвиняемых. У них изъяли средства связи, банковские карты, компьютеры, поддельные печати и часть похищенного имущества. Другое оборудование нашли на арендованных складах. Сейчас полицейские возвращают имущество собственникам. Женская теннисная ассоциация ввела обязательное гендерное тестирование на наличие гена СРY у теннисисток с 1 июля. Тест – это мазок изо рта. При отсутствии гена, связанного с мужским развитием, спортсменкам разрешат участвовать в турнирах. При положительном результате спортсменку временно отстранят от соревнований для прохождения дополнительного обследования. Отмечается, что в случае отказа от прохождения теста к теннисисткам могут быть применены дисциплинарные меры. Также с 2028 года к участию в женских соревнованиях будут допускаться только те, чей пол будет подтвержден генетическим тестированием. Цены на электромобили в Германии с 2020 по 2025 год снизились на 18% благодаря снижению цен на аккумуляторы, в то время как цены на машины с ДВС выросли на 24%. Средняя стоимость электромобиля увеличилась на 42% из-за расширения ассортимента более дорогих моделей. Для поступления в вузы в 2026 году абитуриенты могут выбрать 5 заведений и до 5 программ в каждом. Дополнительные экзамены пройдут до 25 июля. Зачисление на бюджет пройдет в 3 этапа – приоритетный, основной и дополнительный. Для платного обучения сроки иные – прием до 21 августа, приказы 28 августа. Списки ранжируются по сумме баллов ЕГЭ и внутренних испытаний. Конкретные нюансы приема рекомендуется проверять на сайтах университетов. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет малооблачно, ожидается небольшой дождь. Ветер северный, умеренный, температура воздуха ночью плюс 19 градусов, завтра днем до плюс 26. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске Мэтт Дэймон подтвердил разработку нового фильма о Джейсоне Борне. Лего выпустила конструктор по мотивам поцелуя Климта. Мэтт Дэймон подтвердил работу над новым фильмом о Джейсоне Борне. По словам актера, у команды наконец появилось понимание того, каким может быть продолжение франшизы. Об этом сообщило издание World of Real. В интервью шоу Ричи Айзена Дэймон рассказал, что обсуждает проект с режиссером Эдвардом Бергером. «Мы пытаемся придумать правильную историю. Мне бы очень хотелось снова сыграть Борна», — отметил актер. Дэймон подчеркнул, что новый фильм не должен существовать только ради продолжения серии. По его словам, франшиза о Борне не устроена иначе, чем, например, фильмы о Джеймсе Бонде, где каждая картина представляет собой отдельную миссию. «Если мы это сделаем, то хотим, чтобы фильм был на уровне первых трех частей», — сказал актер, добавив, что у команды уже появилась линия горизонта, позволяющая понять, как вернуть героя на экран. Последний, пятый фильм серии «Джейсон Борн» вышел в 2016 году. Несмотря на сдержанные отзывы критиков, картина собрала более 400 миллионов долларов в мировом прокате. Лего совместно с Венским музеем Бельведер создала набор по мотивам картины Густава Климта «Поцелуй». В конструкторе 4000 деталей, а готовую работу можно повесить на стену. В продаже новинка появится 4 августа. При разработке создатели консультировались с куратором музея Бельведер Стефани Ауэр, чтобы максимально точно передать фирменный стиль Климта – золотые тона, сложные орнаменты и текстуру. В инструкции есть QR-код, ведущий на подкаст о художнике и истории создания поцелуя. А размер готовой картины 60 на 54 сантиметра. Панно трехмерное. В нем использованы декоративные круги, спирали, шпильки, цветы и золотые металлические кирпичики. Есть отдельный брусок с подписью Климта. В комплекте также идет крепление для стены и инструкция по размещению.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Вы слушаете «Радио 100».

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

entrer dans la lumière comme un insecte fou, respirer

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс-тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Выпускник программы «Герой Южного Урала» Олег Курсанин после стажировки в Министерстве промышленности займет должность руководителя отдела по взаимодействию с органами власти в Центре промышленной роботизации. Он будет работать над развитием сотрудничества с регионами и продвижением челябинских технологий в области робототехники на федеральном уровне. Курсанин отметил, что наш регион занимает ведущие позиции по внедрению инноваций, и его задача – расширять их масштаб. Челябинские лучники завершили чемпионат Уральского федерального округа в Березовском с 5 медалями, 4 из которых золотые. Впервые такие соревнования прошли в Свердловской области и собрали более 200 участников из 4 регионов, включая Хмао и Янау. Антон Булаев стал двукратным победителем. Он выиграл в личном первенстве и закрепил успех в микс-турнире. Также отличились Елизавета Гусарова, Ксения Олейникова и Регина Выдерникова. Ранее южноуральцы выиграли 5 наград на чемпионате УРФО по 3D-стрельбе в Тюмени. Владимир Путин подписал указ о ежегодном праздновании Дня хоккея 22 декабря. Даты связаны с первым официальным матчем в Советском Союзе в 1946 году. В честь 80-летия отечественного хоккея в России появится еще одна важная дата, стимулирующая развитие спорта. В Челябинске и Магнитогорске, где выступают «Трактор» и «Металлург», 23 декабря пройдет ежегодное хоккейное дерби, придавая матчу особое значение в годовщину. Ранее также был установлен Всероссийский день хоккея 1 декабря. Однако новая дата поможет более широко популяризировать хоккей по всей стране.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет малооблачно, ожидается небольшой дождь. Ветер северный, умеренный, температура воздуха ночью плюс 19 градусов, завтра днем до плюс 26. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Азбука моды на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
1: У микрофона Марина Суханова. Здравствуйте. Сегодня расскажу вам про босоножки, стринги. Да-да, вы не ослышались. Пишется через дефис, читается в одно слово. Повторю еще раз, это специально, чтобы легко усвоили новый термин актуальной моды. Босоножки, стринги. Это самая стильная пара женской обуви на лето 2026. Никаких сомнений быть не может. Все футурологи и аналитики моды в унисон, как мантру, повторяют. Срочно покупайте, если хотите сорвать овации и прослыть стрит-стайлером Челябинска. От Карла Лагерфельда за 20 тысяч рублей, в МАК за 6, в бутике Wildberries и того дешевле, на любой вкус и кошелек. А теперь опишу словами, на что будем деньги тратить. Помните пресловутые сланцы прошлого? Они же шлепки, они же вьетнамки. Пару сезонов назад они перекочевали из раздела сугубо пляжной обуви на асфальтированные просторы городской моды. А в этом году, слегка преобразившись, они петардой залетели в списки must-have лето 26. В них по-прежнему тонкая перемычка минималистического дизайна между пальцами из полоски кожи или замши. Из-за этого, собственно, они и зовутся стрингами. Только в трусах-стрингах у вас будет голая пятая точка, а в босоножках-стрингах у вас будет голой выглядеть стопа. А что поменялось? Современная мода добавила к этим шлепкам каблук. Свежая вариация на тему вьетнамок предполагает наличие тоненькой рюмочки или изящного каблучка Kitten Heel. Погуглите при необходимости самостоятельно. Визуально такой образ считывается как дорогой и строгий. В этой паре обуви вы будете двигаться или хотя бы смотреть в сторону стиля old money к тихой роскоши, визуальной строгости, аристократизму и сдержанной элегантности. На подиумах культурной моды уже все топовые дизайнеры мира, такие как Balenciaga, Bottega Veneta, Chloe, Max Mara и другие, продемонстрировали свои варианты вьетнамок. Подтвердили тем самым тезис о том, что босоножки-стринги навсегда вошли в разряд высокой моды. С чем носить такую обувь, спросите вы? А я отвечу. Раз обувь простая по крою и не перегружена декором, то она относится к категории нейтральной и универсальной. Если вы исповедуете оверсайз, то сочетайте босоножки-стринги с объемными поясными изделиями. Широкими брюками, бермудами, джоггерами. Если вы любитель моды 90-х, то легко соедините эту обувь с леггинсами или даже брюками капри. Вы можете провести свой модный эксперимент и соединить их с мини-юбкой и даже мини-шортами. Но помните, этот способ хорош только в том случае, когда ваши ноги – предмет жгучей зависти окружающих. В остальных случаях я рекомендую сочетать босоножки-стринги с миди-юбкой или платьем, например, в бельевом стиле. С вами была Марина Суханова. Мода – это часть визуального искусства. Да пребудет с нами сила искусства.
0: Азбука моды на радио 100. Материал подготовлен имидж-клубом «Светлана».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова обратилась к прокурору Челябинской области Игорю Дангаузеру с просьбой проверить проблему водоснабжения в селе Песчаное Троицкого района, где жители жалуются на слабое водоснабжение и его нехватку для нужд. В рамках проверки также участвует региональный уполномоченный Юлия Судоренко. На ледовой арене «Трактор» прошли съемки нового сериала ТНТ «Челябинский Раджа», в которых корреспондент «Комсомольской правды» Челябинск выступил актером массовки. В съемках приняли участие более 100 статистов, одетых в атрибутику хоккейного клуба «Трактор». Особенностью процесса стало требование к массовке болеть беззвучно, чтобы не мешать записи диалогов актеров. Журналист поделился деталями съемок, включая взаимодействие с актерами. В завершение съемочного дня режиссер Радик Рахимов попросил статистов записать звуки ликования в полную силу. Часть участников получила по 2000 рублей, остальные были волонтерами. Режиссер поблагодарил челябинцев за их профессионализм и энтузиазм. За один день было снято около 5 сцен, которые в сериале займут несколько минут. Проект реализуется при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В этом году на Южном Урале вновь пройдут соревнования «Спартакиады народов России», которые станут отбором к Олимпиаде 2028 года. В 6 видах спорта – дзюдо, бокс, современное пятиборье, легкая атлетика, маунтинбайк и тэквондо – примут участие более 1700 спортсменов, тренеров и судей. Мероприятие стартует 1 августа в Магнитогорске и завершается 16 сентября в Челябинске. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет малооблачно, ожидается небольшой дождь. Ветер северный, умеренный, температура воздуха ночью плюс 19 градусов, завтра днем до плюс 26. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: В эфире телеканала ОТВ пройдет прямая трансляция 3-го Всероссийского певческого фестиваля «Русское поле». Более 300 артистов соберутся вместе, чтобы подарить живое звучание русской души. Смотрите 25 июля в 17:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: was up.
1: Рандеву. Рандеву. На Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня посетим подмосковный Сергиев Посад, сердце которого – Троицы Сергиева Лавра. Ее история началась со скромной хижины в глухом безлюдном лесу. В 1337 году будущий святой преподобный Сергий Радонежский основал обитель Живоначальной Троицы на холме Маковец неподалеку от Москвы. Постепенно вокруг него собрались такие же искатели спасения души. Авторитет игумена непрерывно рос. Именно он благословил князя Дмитрия Донского на битву с темником Мамаем. Победа на Куликовом поле стала для молодого государства судьбоносной. Позже, в смутное время, монастырь выдержал осаду литовцев, но был сожжен ханом Едигеем и снова возродился, став крупнейшим культурным центром страны. Первым каменным храмом лавровского архитектурного ансамбля был Троицкий собор, возведенный на пепелище Никоном Радонежским, учеником и преемником преподобного Сергия. Храм расписывала артель Андрея Рублева. Для его иконостаса он сотворил знаменитую Троицу. Оригинал иконы сейчас находится в Третьяковской галерее. В соборе – точный список. Главная святыня храма – серебряная рака с мощами преподобного Сергия, обретенными при его закладке. В Серапионовой палате рядом с ним находится еще около 500 православных реликвий. Колокольня Троицы Сергиевой Лавры возведена в конце 18 века. Ее высота 88,5 метров. Это самое высокое подобное сооружение в стране. 42 колокола, среди которых 67-тонный гигант, в 1920 году были сброшены с высоты и разбиты. Сегодня колокольня отреставрирована. На ее звонницу уже вернули 26 колоколов. Большевики преобразовали Лавру в музей, но в 1946 году вернули церкви. До 1983-го здесь находилась резиденция патриарха Русской Православной Церкви. Свято-Троица Сергиева Лавра и сегодня продолжает дело своего основателя, оставаясь для многих духовным центром России, который ежегодно посещает более 500 000 паломников. Здесь можно смело провести целый день, изучая местные музейные коллекции, прогуливаясь вдоль внушительных стен, разглядывая старинные фрески и иконы. Ведь недаром она внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
1: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. 9 россиян задержаны за хищение оборудования на 100 миллионов рублей в 5 регионах России и Донецкой Народной Республики. Злоумышленники заключали фиктивные договоры и продавали оборудование по поддельным документам. Силовики провели обыски в домах обвиняемых. У них изъяли средства связи, банковские карты, компьютеры, поддельные печати и часть похищенного имущества. Другое оборудование нашли на арендованных складах. Сейчас полицейские возвращают имущество собственникам. Женская теннисная ассоциация ввела обязательное гендерное тестирование на наличие гена СРY у теннисисток с 1 июля. Тест – это мазок изо рта. При отсутствии гена, связанного с мужским развитием, спортсменкам разрешат участвовать в турнирах. При положительном результате спортсменку временно отстранят от соревнований для прохождения дополнительного обследования. Отмечается, что в случае отказа от прохождения теста к теннисисткам могут быть применены дисциплинарные меры. Также с 2028 года к участию в женских соревнованиях будут допускаться только те, чей пол будет подтвержден генетическим тестированием. В Международный день шахмат Дмитрий Песков, занимающий пост председателя Попечительского совета Федерации шахмат России с февраля 2014 года, отметил выдающиеся успехи российских игроков на внутренних и международных соревнованиях. Он напомнил, что 20 июля профессионалов и любителей поздравил президент Владимир Путин, заявив, что этот интеллектуальный вид спорта развивает в человеке целеустремленность, выдержку и способность логически мыслить. Цены на электромобили в Германии с 2020 по 2025 год снизились на 18% благодаря снижению цен на аккумуляторы, в то время как цены на машины с ДВС выросли на 24%. Средняя стоимость электромобиля увеличилась на 42% из-за расширения ассортимента более дорогих моделей. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет малооблачно, ожидается небольшой дождь. Ветер северный, умеренный, температура воздуха ночью плюс 19 градусов, завтра днем до плюс 26. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил!» «Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить».
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс Тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. О, специализированный застройщик «Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!» ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

never, everybody knows.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM.

0: this while she keeps her mascara on.
1: Музыка без лишних слов на радио 100.

Va-t'en, ouais. Va-t'en, c'est mieux comme ça.

Радио 100. 100% комфорта.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!»
4: «О, специализированный застройщик привилегии 4. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf».
0: «Люкс-тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте нашдочкодом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой.